0: Рига, Рига.
1: Где качается на дюнах Шереметьевский пожар. И у вас корейский
2: дунжин.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
3: бой next door.

0: shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: Bondage Gay Website.
2: Тем, кто
3: fisting
2: не страшны
3: your finger.
2: Нам любые дороги.
1: The sea.

0: свое.
1: Amazing.
2: Coming.
0: Будем.
1: Anal.
2: Fisting.
0: Мы приносим людям.
1: Boy next door.
0: Заманчивые слоды не заменят.
1: Lube it up.
0: Свободу.

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Я Мишка.
1: Got cheese.
0: Я Got cheese. Мишка.

0: Finger.
1: Плюс
0: Fondles.
1: Вот это
0: Sex.
1: Я пивался. Нахуярюсь. И буду
2: Loop it up.
1: Я
2: Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь. И будут
0: Slay.
1: Охуевать.

0: Где еще такое семя? Где еще такой поход? Под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Приказ Верховного.
1: Dungeon Master.
0: По войскам и военно-морскому. 8 мая 1900 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Аквилл,
0: победоносно завершилась. Германия полностью.
2: Rip the skin.
0: Товарищи.
1: Fucking slaves.
3: Boy next door.
1: Jabroni.
3: Full master.
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots.
1: Leatherhead.
5: Call the boy.
1: Boss of this gym.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: coming
0: Великой Отечественной.
1: Oui. Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: spanking,
0: 22 часа, столица нашей Родины, от имени Родины
1: spank
0: дует доблестным войскам
1: gotcha
0: и армии и частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим
3: deep, dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
1: boy next door.
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
4: Billy Harrington.

0: то глубокий.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Отрезвляющее. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Ободряющее. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
0: И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
2: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: Но все же он
1: Fisting ass.
0: Парень загадка. Он самый счастливый из нас. Избранный
1: Dungeon Master.
2: Bad cock.

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: В городе чужом, где-то
2: Gotham.
0: Хорошо, что ты не
1: Fisting.
0: Моих
1: Anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting. Anal.

Когда живешь по своим принципам и тебе знаком, имеешь забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, да, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне,
0: что... Fisting is $300.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: No, лишь тебе понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: Нам пишут демо. Повышает градус, выглядит свой разум, аметик. Что ты скажешь, Карату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: Dungeon Master. Bad cock. This thing.
0: Ow. Я, мне нравится.
1: Anal.

0: Туборг.
1: Кейсис.
0: Ищешь любые способы попасть на
1: гачий
0: фестиваль Туборг.
1: Кейсис.
0: И даже готов прыгать с парашютом.
2: И сносит.
0: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг.
1: Кейсис.
0: Это оглушительный драйв на мировые. Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на
1: Кейсис.
0: И получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: верил, много терпел, и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаш
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: My calm. Stick finger. So deep.
1: Навсегда.
2: Время как.
0: Bad cock.
2: Улетает вдаль. Только
0: с. Latex club.
2: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: DRNC.
2: Только.
0: Любит дам. I don't like what you see.
2: Я устал.
3: Wait.
2: Я устал идти. Я устал искать.
3: Hold on, Eerie.
2: Я хотел.
3: Your boy.

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Эхворт.
0: Конечно, в китике, приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян,
0: привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик. Это энергичных.

0: master.
1: Brushing the door.
0: Fingering.
2: Anal.
0: Stick.
1: Пошел.
0: 50.
1: Сегодня.
0: $300.
1: Значит,
0: master.

0: давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
1: мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей играешь.

0: над тобой. О, мастер.
1: Гей парти?
0: Coming. Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки на...
1: Warning.
0: Которым ты не...
1: Coming.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
1: Warning.
0: Этим...
1: Matter.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
2: Harrington.
0: Никогда.

0: finger in my ass.
1: Ну что, братишка? Так все быстро.
2: Yeah. Smart ass.
1: Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
3: Fat cock.
4: Таким огромным, огромным.
3: Fat cock.
1: Положить голову на мягкую.
0: Ass.
1: Переваю. Обязательно спать.
3: The semen.
1: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
3: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
3: запах,
1: чтобы никто не знал, чтобы был наперегор. Кричат с тех пор, отдай.

0: Four Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас, есть сестер? Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: Дунжин
0: назад. Сами будем мы решать, где сак, где
1: киль. Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is 300 bucks.
0: Адам.

0: Я на престолжем изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Дуэйно.

не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или устраивает от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

0: сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще пицца. Я просто едем ближе к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец у тебя, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up and it's a long process.
2: Point it to our left.

0: Играющий.
1: Юль.
2: Ой.
1: Уносит в небо. Только ты.
3: You ain't no.
1: Никому. Ждешь ты только.
3: Семен.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что... Эй, но... Поцелуй.
1: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который предупредил положенности.
0: Кабалины. Угачи.
2: Июль. Лейтекс.
0: Уносит в...
2: Эй, но...
0: Только ты...
2: Stick finger.
0: Никому. Ждешь ты только...
2: Эй, но... Эй, но... Эй, но...

0: bad cock.
1: В размытый
0: gay website.
1: Прямо с
0: dark bad cock.
1: Идет бесшумный
0: хам.
1: Бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: 있어.
1: 갱인다 갱인다
0: 플리팀
2: The semen ass
0: 수마토호
2: Sex
0: 니리코 니리코
2: Lube it up my
0: Извините, инфаркт, как...
1: Санкшен!
2: Coming!
0: Супруга!
2: Мастер!
0: Чьяр собак!
2: Данчин!
0: И шумят!
1: Фокус!
0: Не видят люди!
1: Гей-парти!
0: Проходят мимо!
1: Секс-парти!

0: Я сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up, my.

0: На днях решил разгрестись
1: anal.
0: На хате выкинуть в пизду весь
1: come.
0: И тут вот тянатя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.

0: Но не совсем. В больничке корабль
1: Siemens.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: ні... Master.
1: Ні. Ко мне явилось в дом. Не в пору...
0: Dungeon.
1: А...
0: Fucking deep dark.
1: Днем, обычно на рассвете, я...
0: Fingers thick in ass.
1: Но все не так.
2: Come on, let's go.

0: Мертвая змея нет.
1: Suck dick.
0: Есть.
1: Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.

0: положив наш
1: Атак.
0: Третий день
1: Фистинг Бор
0: Гейм лежит и
1: Уи-уи
0: танцевать не идет. Только мертвый
1: Гейм
0: танцевать не идет.

0: got my cheese.
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko-Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko-Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
2: Master. Master.
3: I asked.
2: Даже мертвый день услышал и пошел.
4: Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй

Закрой next door. Все постепенно, и тебя тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый. The semen coming.

Мы делаем anal. И сегодня мы fisting. Между нами все hot load. Мы делаем anal. И сегодня мы fisting. Между нами все hot load. Мы делаем anal.

0: Existing boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупо.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger. Existing ass.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass.
1: Младший.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger.
2: This thing.
0: Ass.

0: Мрамор, овен.
1: Сидели.
2: Пахли.
1: Ели.
3: Семен.
4: Нахта.
1: Угощал свой.
5: Endured the lash of spanking.
4: Horny.
6: Next door.
7: This thing.

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: на ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: ты Сангина, да.
1: У тебя миллион проблем под тобою, ты над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cock.

0: семена.
1: Надо.
2: Что же будет завтра?
1: Coming.
2: Осень.
1: Ain't no.
2: Жгут.
1: Fucking deep.

0: вообще-то. Ням. Схавал врагов по такси.
1: Именно.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад как.
0: Брюлики в сепи как.
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты.
2: Сак дик.
0: А я король, а ты.
3: Сак чек.
4: Я задонатил на цепь. Блэйн. Выгляжу будто.
5: О, мастер.
4: Я на
5: кис.
4: Ты на трэпе.
6: Что такое трэп?
5: Эй, но. Фингер.
0: В шортах.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: вебсайт.
1: И играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
0: У меня много
2: Fisting.
0: Ведь у меня много
2: Finger.
0: Ну, простите, не помню.

0: porn.
1: Was ist
2: Suction.
3: Когда проснулся
0: Dungeon Master.
3: Тогда
4: we must pull up our pants.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: сам пошла. Звездной поступил.
1: Full master. Fisting anal.
0: Простота у небесного
2: ума
0: раскидала
2: Барбинг.

0: fisting ass.
1: Но в этом ли счастье? Не все дебоны носят милый
0: fisting.
1: Свиное в толпе отыщи. Смотрит
2: some dick.
1: На мокрой скамейке, дрожащий как
0: Но
1: ты имеет грустный кабан. Отыщет
2: блок,
1: закажет кальян. Кебаб,
0: помянуть,
1: поплакать над любовью. В тишине ведь нам уже никто не воет.

0: стану
1: семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Ну и дай-дай.

0: next door.
1: Бытовых, и теперь каждый вечер на эту
2: dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Slaves.
1: Своих.
3: Get your ass!

0: И знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Bad. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: Do sex.
0: Мы любим
1: Fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: Pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Где еще такое Симен? Где еще такой Бахмут? Под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Thank you.
1: Самого утра напеваю песенку про
2: Long Latex Glove. My love.
1: Amazing. И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
2: Dungeon.
1: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
2: Long Latex Glove. Loop it up. Stick an ass.
1: Все на свете.
2: Fisting.
1: Ты. Если
2: fucking coming, boy.
1: Наперекос, не впадай в
2: dark fantasy.
1: И не spanking,
2: boss.
1: В самом
2: horny
1: случае,
2: dick.
1: Держи трубой, и тогда
2: do anal sex.
1: Все само собой. Никогда не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Subject,
0: slave, строй
1: лодку
0: с паусом.
1: Fingers, tipping ass.
0: Выпекать
1: the semen.
0: Anal. Открывать дверь.
1: Dark hole.
0: Хороший.
1: Sir.
0: Напевать.
1: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Looping up. Stipping ass.
0: Все на свете.
1: Fisting.

0: Все, что есть прекрасного.
1: Никогда
0: не теряй. Не теряй.
1: Long play heads club. Lube it up. Sticking ass.
0: Все на свете.
1: Fisting.
2: Между ярдовых сражений началось день после
1: боя.
2: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю,
1: все
2: владычество.
1: Кто
2: владеет
1: гей веб-сайт?
2: Настоящий гроб пушек, свист картечи. Значит,
3: вот у тебя клад,
2: блин. Звон металла, пули, сабли, так идет.
1: Бой next door.
2: Повстречались все дилеммы с кого надо. Наш пиратский корабль.
1: Fisting anal.
2: Наш пиратский корабль.
1: Fisting anal. Boy next door.
2: One.
1: Boy next door.
2: Нет.
1: Fisting.
2: И не
1: coming.
2: А я российский новый.
1: London master.
2: И не
1: deep fisting.
2: И не
1: coming.
2: А я российский новый.
1: London master.

0: Happy 50!
1: Incoming! Aye, российский новый
0: Dungeon Master.
1: Happy
0: 50!
1: Incoming! Aye, российский новый
0: Dungeon Master.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Ты приехал в новый люди. Ты приехал в новый люди. Расскажи мне.

запах детства с ума много на ходу. Anal. Do anal. Boy. Купаешь ты старинный. Yeah. Тебя знаешь даже. Big Dark Hole. У тебя красивый. Dick. Ну где же? Mr. Aqua. Что тебе?

Fucking calm. Fucking calm. Fucking calm. Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь из бой других, кто секс, кто спанки, кто на что свалов. Кто на ветер кидает глаз. Я наблюдаю, попиваю кам. На кухне с костра угольком сидим. Boy next door. Мы делим последний hey, no. кусок. Кто спасается? Бандич. Меня скуки струничком. Кто-то пялится, кинули в гражданочку за забор. Кому от сносит крышу, кто норовит воспитать. Сняли с пик, не дышит, летели.

0: Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как, дек?

0: Radio.
1: Gay website. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
2: Я спросил
1: у Boy next door.
2: Где моя?
3: Billy Harrington.
1: Boy next door.
2: Не ответил мне, качая
3: Mistake.
2: Я спросил у Где моя?
3: Billy Harrington.
2: Забросал меня осеннюю
3: листву.
2: Я спросил у осени, где моя
3: Billy Harrington.
2: Осень мне ответила проливным
4: семеном.
2: У семена я спрашивал, где моя
3: Billy Harrington.
2: Долго Симен слезы лил за моим окном. Я спросил у меня, где моя
3: Billy Harrington.
2: Скрылся в
5: Dungeon.
2: Нет,
5: Do anal.
2: Мне я спросил у
1: Gay website.
2: Где моя
3: Billy Harrington.
1: Gay website.
2: Растаяла в небесной синеве.
3: Yeah.
1: Gay.
2: Друг ты мой единственный. Где моя
3: Billy Harrington.
2: Ты скажи, где скрылась. Знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жертва. Я спросил
1: у Boy next door.
0: Я спросил
2: у
0: Я спросил у
2: Come on, boy.

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы Fisting. По лезвию бритвы, по лезвию бритвы.
3: Gay anal, make heads club.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gotcha.
1: Но с неба падают только
0: $3.
1: А у меня

fisting, latex glove, lube, button, hidden. И ты пришла, по классике, но не одна пришла, а под ручку с Дангенбах,

0: нашего двора непутевый, но веселый дядя Лы. Хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бан с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: Fantasies,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: Websites.

0: Пожалуйста.
1: Два.
0: Бандыч.
1: Изнасилу.
0: И посильно.
2: Алюта.
1: Потерял. Дядя Дылы. Шебутной.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не...
1: Swallow come.
0: Он пожалуй. Два года износил и потерял.

0: бабушки. Жил
1: Master
0: Ben в избушке.
1: Master
2: Mike Combs
0: солил березовой кадушке.
1: Master
2: Fucking Coming.
1: 1503 Long Latex.
0: Дамы, да над реками.
3: Уи-уи.
4: Boy next door
5: ass
0: screech
1: 5300 bucks.

0: My cum.
1: Boy next door.
2: Ass.
3: Just in green on the box glove.
4: Semen.
0: My cum.
5: Ideal.
6: And deep dark dungeon.
5: Granil. Зажал тонкий
6: фингер
5: хрустальное деревьев
6: Эйно
0: Стик фингер
6: Факин дип
5: А после спешки Чтоб не спешки
0: Чак сам дик
6: Факин слэй
0: Boy next door
5: ass
6: fisting 300 bucks.

0: Spank.
1: Моя coming. Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no
3: good boy.
0: Spank, bank, spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no
3: good boy.
0: Spank, bank.

0: чьи-то краны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: mouth. Новый

0: Radio.
1: I'm ready for more.
2: It was sky капает, капает.
3: Семена.
2: Иду мокрый кросс, а к тебе, где бы я не был для остальных.
4: I'm an artist. I'm a performance

и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и heard.

0: Soul Master.
1: Богаче, будто
0: секс
1: будет слаще.
0: 300 fucking bucks, ain't no master.
1: Продам, будто бы с небес.
2: That car
1: толкает.
0: 300 fucking bucks, ain't no master.

0: Latex Club.
1: Это не знаешь.
2: Ой,
0: да.
1: Изумруды.
3: Сакки.
1: Это вечность.
0: Boy Next Door. Fisting. 300
3: fucking bucks, anal master.
2: Ой.
1: Будто бы с небес.
0: That car.
1: Толкает.
2: Ass.
3: 300 fucking bucks, anal master.

0: coming.
1: Я приду, когда зацветет.
0: My come.
1: И покрасит розовый собой.
0: Latex glove.
1: Соберу букет полевых.
2: Fat cocks.
0: Swallow. Soft anal.
3: Wee-wee. Spanking.

0: вчера зацвела.
1: My ass. Master Lubber Dub.
0: И бросает.
2: Words.
0: Словно
1: gay website.
0: Заблестят.
2: Bar digs.
0: Взаимно ты прости. В питерской
1: Dungeon.
0: Кто-то точит на...

0: Dungeon.
1: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и...
0: Consisting 300.

0: Здорово.
1: Слэйс.
0: МС. Гей. Здесь. Сейчас буду читать свой...
2: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
3: Suck my dick.
0: Да.
3: Do anal.
0: Донбасс. Давайте. Раз. Раз.
1: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
3: That cock.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Отпускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Запляшут облака.
0: И full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cum.
1: Suction.
4: Начинается.
2: The spanking.
4: С голубого.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cum.
4: Ну,
1: suction.
4: Начинается.

0: banking.
1: Теперь нам
0: Систи.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свой тип.
3: Веб-сайт.

0: на радио.
1: Думаешь, устал отдержаться? Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
2: гей-бой.
1: Дай отдышаться, я ненавижу. Вывозить, я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
2: бандаж.
1: Никогда не распускал. Собираю
2: rip the skin.
1: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего. И дальше будет
2: spanking.
1: Но больше не
2: penetration.
1: Клик.

0: dick.
1: Ну страшно, рисую тебе.
0: Latex gloves.
1: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
0: sex
1: будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему
0: ты не знаю. Stiffing.

0: твой прощальный
1: путь.
0: На последней парте наш волшебный
1: путь.
0: Ты в платье, мы с тобой в бесконечном танце.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
3: Кому больничку апельсиновую?
0: Come.
3: Кому
4: gay party?
3: Дергает мусорок.
2: Нашли. The semen.

0: 40 guys hang out and watch. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Песня про Brawl
2: Stars. Suck, suck, suck.
3: Van, that cock.
4: Мне не надо.
5: Suck some dick.
4: У меня есть
5: fisting.
3: Anal.
4: Они знают, что...

летел на битках, пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и anal. Доказал, что я не ржаль, не знают и нет, и снова мимо. Do anal. Тебя как коль приму.

0: ass, finger, fat cock, next door, full master, $100. Офигеть! Fuck you.
1: А когда?
2: Прямо сейчас.

0: party.
1: This thing ass fucking coming. My car. Bondage.
2: А наш притончик
1: воин.
2: Никто, ребята, не поставит.
1: Next door.

0: gay party up here.
1: Ну вот в компанию попал и опустился.
2: Swallow cup.
1: Без руля
0: и... Dungeon Master.

0: Поздний вечір із окна.
1: Performance artists.
0: Зажигають світ. Скільки не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
1: Suction.
0: Свой
1: Boss.
0: И свой
1: ass.
0: Как правильно,
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот
1: дик
0: до костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
1: Слышь.
0: И есть два, типа, другие никогда не оставят.
1: An ass.
0: Стоящие за
1: Billy.
0: Ты упертый зад.
1: Pants.
0: Смотри, не разорви.
1: You anal.
0: Ее нет в темноте. Пала.
1: I come. That turns me on.

0: цвету.
1: Да, да.
0: Наплевал на
2: знаешь. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
2: Suck.
0: Пускай.
2: And ass.
1: And full master.
0: Всем казаться подбирать платье. После новой твоя. Так что
1: dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
2: Gay sex.
0: Не скажут.
2: Don't do anal. Just lube it.
0: Платье. Смотрите, разорви.
2: You're wrong.
1: Swallow my cum.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
2: $300.
0: Набили кошельки и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с... Чтобы
2: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
2: Spank.
0: Берут
2: спи, не
0: замечая потерь. И чистая, как слеза.
2: Мастер.
0: Два. Типа, они могут прощать даже самых
2: смартостей.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
2: You ain't no.
0: You need to eat. Два. Типа,
2: yeah.
0: Рвать этот
2: дик.
0: Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик

0: смотри за разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция. Двое. Двое. Смотри за разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция.

0: Это Subway Fest. Subway Fest 2018.
1: Песня для...
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Subway.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты что, охуел? Короче, ясно, я...

0: Radio.
1: Gay website?
2: Ass we can.
3: Stick your finger in my ass.
4: Кто мечтает быть
5: Dungeon Master.
4: Очень смелый, видно тот, потому что только
5: Dungeon Master.
4: Полезен
2: сам.
4: Смелых уважает высота, потому что в самолете
5: so
4: над винтом. Yeah!

0: ass. Stick finger in ass.
1: Boost in your mouth
0: and your fucking ass.
2: Чаще, по бедной молнии пульсирует.
0: My cum.
2: Но если надо,
0: massage my prostate.

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Спасибо. Bad cocks
2: будет rip the skin.
3: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Anarchy.
5: Billy Harrington.
6: Steve Rambo.

0: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
2: Скоро вылупятся детки.
1: Показались изнутри тиранодорчики.
2: Дайни шайни.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранодор.
2: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим, а ты...

0: У тебя все окей, все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать, баду и тиндеры.

0: Эй, но
1: не заметить невозможно их волшебный
0: гей-вебсайт.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door
1: систы не
0: беда утра в одну из них легко и просто do anal.
1: Раз и навсегда. Но если ты обычный
0: master
1: систы
0: никогда
1: такие
0: fucking slurs
1: звезды такие
0: semen
1: как она такие
0: boy next door
1: звезды.

0: холод.
1: Next door.
0: Сегодня
2: gang enough.
0: Весь красивый, бляха.
2: It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: Anal. D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: Мы впору встретиться.
1: It's bondage.
0: Что в шкафу

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: Среди старых next door. Нас ищут
1: Master.
0: Это каменный
1: dungeon.
0: Где все под
1: anal.
0: Наш клуб называется
1: oh, that's amazing.
0: Тут в приоритете
1: this thing coming. Hot sex.
0: Она ведет

stick your finger in it. Glove, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master. Do you like what you see? Game party? Sex. Sex.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party!
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические...
1: Fat cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: конечно, тебя.
1: Я pull up our pants.
0: И в морозы, и зной я тебе говорил.

0: Навсегда
1: золотая.
0: Семен.
1: Простуда.
0: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon.

0: Это глубоко.
1: It's so fucking deep.
0: Я к тебе тянусь, но боюсь.
1: Do anal.
0: Ты опять стоишь в круге.
2: Fucking slave.
0: Сложно.
1: Fucking coming.
0: Сломанный.
1: Finger in my ass.
0: Раскаленный.
1: Dick.
0: Не остудит.
1: Семена.
0: Отпущу.
1: Anal.
0: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
2: Fucking slave. Get your ass back here.

0: fucking slaves.
1: Я прошу вас.
2: Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.